эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Radio. Новый трек на рекорде.
1: Армин Ван Бюрен, Пит Тонг и Поппи Баскбом. Talk is Miracle. Record.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record. Реклама.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STO-V27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в STO-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Хотите больше от своего автомобиля? Новый СТО МХ уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября СТО МХ доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в СТО Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
3: Указана цена за автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. При сдаче автомобиля по программе Трейдин. Не оферта.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Диджей Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00. Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А мода C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А мода C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

sick. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STO V27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в STO-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: Амода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: Амода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
2: Застройщик ООО «Созарич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
6: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ООО «ЗНТ Каспийский проектный департамент».
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимана Про». Редактор

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Сдача автомобиля по программе «Трейд-ин». Не оферта.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
4: Застройщик УОСА Зелич плюс. Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
6: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «Энтокосмический проект».
7: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
8: А Мода C5 добавить стиля.
7: Джейку J7 впечатлить друзей.
8: А Мода C7 собрать взгляды.
7: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
8: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20.
4: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
0: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город дефис мира.ру.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
1: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Привет, вы кто?

0: 8005. Город Санкт-Петербург.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
4: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: DJ Фил.
1: Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
2: Рекорд. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОСН Токасский проект декларации на наш.дом.рф.
3: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Сливочное масло «Крымская фирма». Это все мое, родное.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
6: А мода C5 добавить стиля.
5: JQJ7 впечатлить друзей.
6: А мода C7 собрать взгляды.
5: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
7: На стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга. К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Unicorn. Реклама. Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Привет, вы кто?
5: Мы

0: 8-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый STO MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября STO MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в STO Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040. Указана цена за автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

осталось всего лишь 2 недели. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». Итак, 3 октября на танцполах Ледового дворца будут следующие танцполы. Дворец королевы, осколки вечности и сад застывших снов. Выступают Swanky Tunes, Mac, Волок, Айваска, Алекс Юнион, Одиссей Крю, Проект Йона и другие. Но главная интрига сохраняется, ведь имена 2 секретных зарубежных хедлайнеров станут известны только в ночь шоу. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну а мы возвращаемся к суперчарту. 33 место. Здесь сегодня Тиесто и Оливия Себастианелли. Трек называется «Don't Lose Your Head». Трек опускается на 5 позиций, но пока еще держится в суперчарте.

0: 25 от немецкой принцессы техауса Тини Геслер. Звезда, кстати, Tomorrowland и вечеринок Elrow представила свежий бенгер, который уже стал хитом сезона на Ибице. А у нас, так сказать, наша российская Ибица. Следом 31 место — это Тони Dark Eyes с работой Your Body.
1: Рекорд Суперчарт. 31

продолжается. 29 место. Еще одна, вторая новинка этой недели. Music Sounds, так называется трек от проекта Fastboy. Берлинского дуэта диджеев, вокалистов и продюсеров, состоящий из двух родных братьев Феликса и Лукаса Хайн. На счету, кстати, у них 5 миллиардов стримов по всему миру, а в активе глобальный хит Bad Memories вместе с Медуза. Fastboy продолжают укреплять свой статус хитмейкеров новой волны. Очень приятная, такая позитивная, более весенняя композиция, но и осенью тоже будет хорошо. Ну а на 28 месте Tom Boy.

0: эфире прозвучала третья новинка этой недели. Один из самых обсуждаемых сейчас электронных треков «No Good» от Anime и Style, которые представили бессмертную классику от легендарных Prodigy. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Рекорд. Реклама. Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: А Мода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: А Мода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирь. Мирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: еще не открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Тиесто и Оливия Себастьянелли. 33 место. Свежак от Тини Геслера на 32-м. Тони Даркайс, 31 место. Бобина на 30-м. Свежак от Фастбоя, 29-е. Том Боксер и

21 место занимает Fisher. Кстати, друзья, у меня для вас есть отличная новость, которая по-настоящему вибрирует энергией. До фестиваля «Трансмиссия портала» осталось чуть больше месяца. Я напомню, что мы сначала 16 октября встречаемся в Москве, а затем встречаемся в ноябре. У нас крутой, мощный лайнап. Это Иронский Спит, Ален Вотс, Рэм, Роман Месс, Александр Попов, Фонарев, Шапов, Аурасоник, ваш покорный слуга, Диджей Фил и другие. Обязательно посмотрите, кто будет выступать в Питере, кто будет выступать в Москве. Ну и не забывайте, трансмиссия «Портал» 16 октября в Москве, Викей Стадиум, и 7 ноября в Питере, Temple of Dir. Билеты на radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту, 20-я строчка, здесь работа «Take it

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Пятерочки достаточно. Доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
12: Рекорд Суперчарт.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама.
3: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: только что 11 место. Это Биби Рикс и Фейтлесс. Вылетели они из десятки лучших с композицией New Religion. Певица, кстати, признается, что эта работа стала ее любимым письмом о музыке и символом творческого перерождения. Мы подошли к вершине нашего чарта, но перед тем, как войти в десятку лучших, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Робин Шульц. 19 место за Дипло. 18-е Дон Диабло и Уиз Халифа. The Second Voice. Это 17-е место. Карлита. 16-е. Тиеста на 15-м. 14-е место за Кункс. На 13-м Робин Шульц. 12-я позиция — это Боб Синклар и Кайза. На 11-м Биби Рикса и Фейтлесс. Это рекорд суперчарта, и только что были треки из второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих треков этой недели. И открываю десятку лучших мощные ребята. Это Хьюгель, Дэвид Гетта и другие. Трек называется «Shine». Отличная летняя работа.
1: Рекорд суперчарта.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд Суперчарт.
5: Восьмой

0: На первом месте давайте вспомним всю десятку.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Хьюго и Дэвид Гетта на 10 месте. Авалон Рокстон на 9. Кельвин Харрис 8. Аниме Джорджи 7 место. На 6 Медуза. 5 позиция это Пауза. На 4 Анатер. 3 место это Хюгель. На 2 Алак. И это были места с 10 по 2 в рекорд суперчарте. Ну и, конечно же, пришло время обозначить лидера 955-го суперчарта. Им становится итальянский проект Ave с композицией Meet Me in the Dark. Уже не первый раз ребята находятся на первом месте, с чем мы их и поздравляем. Композиция вышла на легендарном лейбле Spinning Records, а TikTok просто разорвался от этого.

плейлисты Радио Рекорд. Не забывайте также, что мы есть и в Максе. Так что на парковке тоже все отлично ловит. В общем, по хэштегу Суперчарт находите все необходимые выпуски. И, конечно же, остаемся на Рекорде, потому что сегодня в 9 вечера Рекорд Клаб Чарт, где DJ D-Mixer представит топовые клубные треки недели, а потом в 22.00 Виолетта начнет вечеринку в прямом эфире Рекорд Пати. Короче, это был 955-й Суперчарт. С вами DJ Фил. Берегите себя, своих близких, оставайтесь

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А мода C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А мода C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый STO MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября STO MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в STO Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040. Указана цена за автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Сдача автомобиля по программе «Трейд-ин». Не оферта.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
1: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
4: Застройщик УОСА «Зарич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Плод ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: Рекорд. Реклама.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каспийский» проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026. Чтобы выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля в программе трейд-ин. Не оферта.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Kings. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А мода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А мода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город дефис мира.ру.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каскивский проект». Декларация на nashchikadom.rf.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, чарт с самыми сочными крутыми клубными новинками, которые мы собрали для вас за эту замечательную неделю. И начинаем по традиции с новинки. 30 место, Maupi, Just Like

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Димиксер. И настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике легендарные музыканты, легендарные диджеи и продюсеры Дмитрий Вегас, Like Mike и Мартин Гаррикс с пластинкой «Tremor».

Так, друзья, ну что, делаем громче ваши радиоприемники, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Prospa, Good Girl, далее Adriatic и Emmet Fan, Close. Именно их мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается с 8-й строчки Anima и Valcode с пластинкой Other Dimensions, с чем мы их, собственно, и поздравляем. Напоминаю, что весь этот час вы слушали Record Club Chart с диджеем Демиксером, ну а с вами мы увидимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем пока!

Голосовые сообщения также принимаются при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». И, естественно, делитесь и пишите ваши приветы. Все с удовольствием почитаю. Это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем прямо сейчас.

свежей постановки фестиваля «Белое». Новая глава отправит нас всех в мистическое путешествие в мир льда, холода, в замок царицы Севера. Это все фестиваль «Белое. Снежная королева». Встречаемся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Все подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Друзья, ну а вы же пока рассказывайте, кто собирается на «Белую», с кем пойдете, ну и, быть может, у вас уже прикуплен костюмчик. Тоже делитесь, в чем вы будете, в чем с вами встретимся на фестивале «Белое». А это

такими вы крутые, это пишет Валерия. Пишет Саня: Виолеточка, привет, передаю привет тебе и вашей радиостанции. Хорошего настроения от Александры из Вологды. И еще всем привет, хочу передать привет своему любимому Владиславу. Я люблю тебя, ты мой герой. Также передаю привет городу Севастополь, это Галина. Мы же танцуем дальше на вечеринке Рекорд Пати. Делай громче прямо сейчас.

жду, скучаю, обнимаю, друзья из чата, всех обожаю. Виолетта, жги, да будет так. И еще от Надюшки. Виолетта, добрый вечер. Хочу передать привет моей семье, маме, брату Алексею, его супруге Марии. И, конечно, моему любимому мужу, который сейчас работает. Спасибо большое. Мы продолжаем и встречаемся с вами уже в следующем часе на вечеринке Рекорд Пати.

0: наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте все ваши приветы, послания и признания при помощи наших мессенджеров. Зачитаю их уже совсем скоро. Это все вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И мы продолжаем.
1: «Рекорд Пати».

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С вами я, Виолетта. Общение.

Друзья, меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такой от Владимира: «Добрый вечер, Рекорд, на связи Нижний Новгород. Вот и все, уволился со старой работы, получил последние деньги и купил новый телефон. Передаю привет всем и желаю быстрее отработать. Передаю привет Филу и тебе, Виолетта. Спасибо большое. А так, классного вечера», пишет Владимир, «и делаем громче с Рекорд-пати и зажигаем». Да-да-да-да. Пишет Марат: «Виолетта, привет из теплой осенней Перми. Хочу, как всегда, передать всем слушателям Рекорда огромный привет. Также хочу передать привет Сильверу, пусть выздоравливает. А тебе, Виолетта, хорошо провести эфир. Спасибо большое». Валерия пишет: «Привет, Рекорд, Виолетта, я и брат Саша передаем привет нашему другу детства Ванек Куманек. Поздравляем тебя и твою избранницу Светлану со свадьбой. Желаем вам, чтобы ваш союз был вечным и крепче галактики. Что бы ни случилось, всегда берегите друг друга. Мы за вас безмерно рады. Всем отличных, бодрых, позитивных выходных», как говорит мой коллега Тим Бокс. Ура! Прекрасно, да, вот такой замечательный привет от Валерия и поздравления. Очень и очень здорово. Друзья, ну а я сегодня тоже не с пустыми руками к вам, а именно разыгрываем наш фирменный мерч от Радио Рекорд. Пишите кодовое слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте сегодня с 35-м приславшим это слово сыграем здесь в эфире Рекорда. Кому-то 100% наберу. Так что давайте активней, присылайте это слово. Ну и это все шоу Рекорд Пати.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Вечеринка – это все шоу «Рекорд Пати». Я возвращаюсь в эфир уже не одна, с нашим постоянным, кстати, слушателем Евгением Юрчем. Евгений, доброго вечера!
1: Здравствуйте, я Лето. Очень рад вас слышать. Очень рад слышать вообще звонок Рекорда. Приятно очень.
0: Взаимно, взаимно. Евгений, ну что, мы с тобой сегодня уже можем считаться победителями. Будем разыгрывать наш фирменный мерч. Готов ли ты?
1: Да, обязательно.
0: Ну тогда погнали. Смотри, задам тебе три вопроса. Все они будут связаны с нашей прекрасной станцией. Если ответишь верно, то мерч улетает сегодня тебе. Итак, в каком городе 14 ноября пройдет супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд? Города я тебе расскажу три. Москва, Санкт-Петербург или же Казань. Как думаешь?
1: Да, что сразу скажу. Наверное, пусть Москва будет.
0: Ну, внимательно, да, подумал. Прям хорошо тогда.
1: Наверное.
0: Но, наверное, ответ все-таки не совсем верный, потому что 14 ноября в Санкт-Петербурге пройдет. И вот даже вот немножечко неверный. Ну ничего, у нас с тобой еще будет два вопроса. Как думаешь, где состоится супердискотека 90-х 14 ноября? Если уже в Санкт-Петербурге мы определились, то три варианта ответа площадок. Ледовый дворец, Сибур-арена или же Газпром-арена?
1: Вы не оставите все письма, да. Я даже не знаю. Пусть будет второй вариант ответа.
0: Сибур-арена. И это тоже, к сожалению, неверный ответ, потому что в Ледовом дворце мы увидимся, услышимся обязательно. Так, Евгений, давай соберись. У тебя остался третий вопрос. И как называется тема новой супер-дискотеки 90-х в Петербурге? Первое. «Назад в будущее». Второе. «Лунапарк». Третье. «Фантастика».
1: Лунопарк, наверное.
0: Евгений, терпит неудачу у нас сегодня
1: Евгений.
0: Потому что тема новой супердискотеки 90-х в Петербурге называется «Это фантастика». Кстати, неоднократно уже озвучивали в эфире, но ничего, Жень, в любом случае ты красавчик. Утешительный приз тебя ждет, и давай передавать кому-нибудь привет. А для кого они будут?
1: Привет, да, я не знаю, да я всему чату, наверное, рекорды, хочу передать привет. Ну и всем, кто меня слышит, кто меня узнал, Жека Норильский, либо Жека Морс. Вот так вот, в Норильске, либо в Калугу. Ну и по всем городам, естественно.
0: 100%. Жень, мы тебя все узнали, все тебя обожают и любят. Спасибо тебе большое, что с нами. Это безумно приятно. Друзья, и впереди у нас ваша любимая рубрика «Знакомство». Сегодня будем знакомиться, общаться, находить новых друзей. Да и не только друзей, да что уж там. В общем, узнаем уже все совсем скоро. А пока продолжаем танцевально отдыхать в эфире «Рекорд».

сейчас нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати» здесь и прямо сейчас. Стартует рубрика «Знакомство», рубрика, в которой мы с вами общаемся, находим новых друзей, и свою вторую половинку сегодня также можно найти при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, знакомьтесь, общайтесь в нашем чате, рассказывайте о себе, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться, познакомиться. Не забывайте прикреплять фотографии, потому что все ваши анкеты будут зачитывать уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

связи вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И прямо сейчас переходим в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Давайте посмотрим, кто же желает познакомиться и пообщаться. Пишет Павел, Москва, 30 лет, газ. 100% Павел. Привет, я Валерий, 35 лет, город Надым. Хочу найти хорошую девушку, которая приняла бы и полюбила меня таким, какой я есть. Потому что я принял бы и полюбил девушку такой, какая она есть. Вот, ну, лучше не скажешь, как будто, да? Константин, 33, ЕКБ. Кость, ну а где фотокарточка-то? Ну хотя бы покрасовался бы, ну девчонкам бы показался. Вот Жека Норильский пишет, 42 года, Калуга, творческая натура. Любитель чая и пеших прогулок под электронку. Жек, рада тебя видеть. Далее, Москва, 40 лет, Владислав, ищу девушку, есть свой дом. Владислав, спасибо, что предупредил. Уже хотя бы девчонки будут понимать, куда им идти, да? Друзья, если кто-то из вас желает рассказать о себе на всю страну, отправляйте ваш мобильный телефончик, могу кому-нибудь набрать. Ну, быть может, есть такие смельчаки. И расскажете, познакомитесь, ну и, конечно, поднимите всем настроение. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. И вот я уже в эфире не одна, а с нашей прекрасной слушательницей Викторией, которая как раз-таки находится в поиске. Вот узнаем, в поиске кого. Прямо сейчас, Вик, привет.
1: Привет.
0: Вик, ну что, рассказывай, из какого ты города? Сколько тебе лет?
1: Я из города Кириш, мне 31 год.
0: Замечательно. И ты в поиске, правильно понимаю?
1: Да, в поиске родной души.
0: Хорошо. Ну вот давай, у тебя есть буквально минуточка, чтобы рассказать о себе вот в полной красе. Кто ты, что ты, что ты любишь делать? Вот давай, 5 твоих лучших качеств.
1: Я даже не знаю.
0: Ну давай, тогда такой вопрос. Занимаешься ли ты каким-то хобби? Может быть, у тебя есть спорт, танцы? Может быть, любишь готовить или что-то другое?
1: Таких хобби у меня нет. Я люблю очень ходить на концерты, слушать музыку.
0: Супер.
1: Поспать люблю.
0: Спать любишь?
1: Да.
0: Ой, это я тоже люблю. Мне кажется, вообще нет таких людей, которые не любят. Хорошо, давай представим, что найдется твой принц. Какое бы свидание ты бы хотела бы вот для себя бы рассмотреть? На какое свидание бы ты с удовольствием бы пошла?
1: Я бы сходила на концерт.
0: На концерт? На концерт кого?
1: На трансмиссию, например. Я как-то уже была, выиграла билет на рекорде и была на трансмиссии.
0: Замечательно. То есть второй раз очень хочется, да?
1: Да.
0: Хорошо. Ну вот сейчас мужчины нас слушают. В любом случае, давай еще немножечко информации хоть какой-то дадим. Может быть, помимо концертов еще... Вот расскажи, чем занимаешься, где работаешь, например?
1: Работаю на удаленке менеджером по персоналу.
0: Ну и давай одним словом, вот какая ты?
1: Добрая.
0: Добрая. Ну, ребят, мне кажется, добрую девушку Викторию... Замечательно. Вика, напиши прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», что ты — это ты. Прикрепляй свои фотографии. Ну и, друзья, если у вас тоже есть желание пообщаться, переходите в наш телеграм-канал, знакомьтесь, общайтесь. Ну и, естественно, заряжайтесь позитивным настроением вместе с Рекордом. Это все шоу «Рекорд Пати».

хватит на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Друзья, я желаю вам отличной ночи и помните, что жизнь одна. Кайфуйте!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

You'll find out if you do.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.